0: полуночь. Попроют трубу по дам, проводчи мира сон, на спаванье мора под хазарах ночь.
1: Кога моли, моли!